воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит, одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красносолнышко восходит, креститель всей Руси Владимир князь. А веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста, дар

а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша вручают душу.

лишь жемчужину избрал. Бесскверный или червоточный. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, и Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец

воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.

Веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим.

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

Вода, стужающая им, ни един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны. И причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим.

и смирившися в беззакониях своих, и веди Господь в негда скорбети им, в негда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему Святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиля.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленней Господем, иже избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие в тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла Слово Свое, исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в славность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная и землю безводную во исходяща водная, и насели тому алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечестве. Узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кануб упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистны мя бедоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитвою.

движущийся да приселятся сыновей его и воспросят, да изгнаны будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чуждие труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, занеже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется, сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради, и азбы их поношения им, видишь мя, пак и ваша главами своими, помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию, прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим, исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть мне, остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть мне. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти. Спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающие ими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Канон предпразднанству Рождества Пресвятой Богородицы. Отверзу уста моя, и наполнится духа, и слово отрыгну царице матери, явлюся светло торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Пресвятая Богородица, спаси нас! Радующийся дне с весельем воспоим божественное Рождество Богоматери, и

И Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чертог краснейший, престол Божий высочайший, из неплодове происходит, на нем же седе плотью присущественный, сидящий во тьме погибели воздвизает к знанию света благостью. Яко неплоды роди от язык церковь, и многое в чадях из не може сонмище, чудному Богу нашему возопием, свят есть и Господи. Пресвятая Богородица, спаси нас, земля плодовита от земли неплодная рождается, я же плодородит, делателя благих и жизноносный класс, питающий вся божественным мановением. Пресвятая Богородица, спаси нас, днесь прозабедевство жезл, из него же процветет цвет, садоделатель наш Бог, лукавые расли отсекая крайнею благостью. Пресвятая Богородица, спаси нас, сень и секомая гора, от камня неплодно отсечен камень, плодородит мысленный, и же сокрушение соделает истуканы всех льстивого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Закона про начертание тя предсказаша от роковице, законодавца бо ты законных, кроме во чреве носиши, соблюдающая тя паче слова нетленну и нескверну. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да радуется небо и земля да веселится, Божие бо небо на земле родися, Бога невестная сия от обетования, неплоды младенца питает Марию и радуется о Рождестве Иоаким, жезл глаголя родися мне, из него же цвет Христос прозябе, из корени Давидова воистину чудо преславно. Сидяй в славе на престоле Божества, в облаце легце, прийди Иисус Пребожественный, нетленную дланью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Пресвятая Богородица, спаси нас, превысшая ангелов на земле от роковица рождается, в святы несущей чистоте без рассуждения, я же очищает всех Христа, рождает освящение и всесовершенное избавление. Пресвятая Богородица, спаси нас, блажено чрево Аннино бысть, во чрево Бохотящую вместите, блаженное и невместимое слово породи, возрождение всем верным подающее. Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне мрак злобный потребляйтеся начинает, солнце бодушевленный облак восия, от неплодных ложесно все непорочное, я же Рождество святозарное воспразднуем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко плодовитая маслина, я же от кореня прозябший Иесеева, Дево, Анна тя проращает, прозябающую милостивого слова, ему же милость и истина всегда предходит. Ужасошися всяческая о божественней славе Твоей, ты бы неискусобрачная Дево, имела есть его утробе над всеми Бога, и родила есть безлетного Сына, всем воспевающим Тя, мир подавающая. Пресвятая Богородица, спаси нас, запечатанная ныне книга рождается, и уже прочести невозможно естеством закона земных, соблюдаемо в жилище слова, як уже книги проявиша, богологолевых духом. Пресвятая Богородица, спаси нас, лозаднись, родися спасительная, я же нетленный процветет, грозд божественный, сладость проливающий, от него же всяк пияй таинственно, божественно и спасительное веселье плодит. Пресвятая Богородица, спаси нас, играйте человец и со ангелы ликующие, днесь от неплодове деве росшейся, печаль преста, и приводится радость торжествующим, то я божественное Рождество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественный прописа пророк, проявленнейший свиток тянов, в нем же перстом слово Отчим Деву напишется, в книзе написуя жизни вся благостью, того начальству повинующаяся. Божественное сие всечестное, совершающее празднество, Богомудрый Богоматери, приидите руками восплещим, от нее росшегося Бога славим. Пресвятая Богородица, спаси нас, родися днесь мост,
приводящ к свету человечеству, лествица небесная, гора Божия.

Боже явственнейшая, Богородица Дева юже уважаем, Пресвятая Богородица, спаси нас, Червленица Анна, произведе багряницу, руно омочившую, воплощение царева послежде, юже достойно все песнословием. Пресвятая Богородица, спаси нас, источник ныне произыдя из малой капли все непорочное, я же бездну спасения роши, много Божие упразднит безмерный ятоки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От неплодного кореня прозяблайси, и из кореня злобы терния по честества Твоим божественным прозябением посекла еси, Богородительница Дева Пресноблаженная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Днева днеси, Богородица Мария, чертог бесконечный небесного жениха, рождается от неплодове Божиим советом, колесница слова благоукрашается, на сиебо преднаречеся, божественная дверь и мать исущая жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иже от неплодове плод дадеся, Богоотроковица Мария, юже провидиша иногда, божественней пророцы духом, сию мы днесь зряще в недрях Анны играющую, с верным Иоакимом мысленне, к учреждению стецемся, и сущее далече призовем глаголище, мира сего ныне воззвание, от неплодного чрева, прозябе божественная дверь, и мать исущая жизни. Не послужишь твари богомудри, паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отцев Господь и Бог благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, яким же и Анна облажаются, росши блаженную яве чистую Богоматерь, блаженное слово росшую, блажены верные, совершающего вся. Пресвятая Богородица, спаси нас, дар честен, стяжаша тя пречистая, твои родители, заченшую Бога, обогатившего дарми лучшими взывающая, Отце в Господе и Боже благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сосцы Твои, паче вина блажайшие, Анно Богозванне, яко сосцы священными преблагое слово доившую, Ты доила еси, подателя млека и дыханию питателя всему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Играй, бряцай в гусель Твою, Богодохновение Давиде и ликуй, Себекивот, Его же древле провозвестил еси, от неплодствующа чрева пройде, царю твари и Богу соблюден. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородично спасло есть, тогда убо образуе мое, ныне же действуе мое, вселенную всю воздвизает петь о тебе, Господа пойте дела и превозносите его во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, подвигнем язык песнопеньми божественное Рождество чтущее припетое, слово и пребожественное воплотившее духом, и воззовем Господа пойте дела и превозносите его во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, божественни играйте пророцы, почитающие Девы Рождество, табо исполни всех проповедания, вами сказуемого поросши Христа, всяческих царя, Его же превозносим во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, возопите горы веселье, апостоли и мученицы ликуйте, преподобни и праведни, ныне радуйтесь в Рождестве днесь Господней Матери, Господа пойте вопиюще и превозносите Его во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, процвете яблоко благовонное, шипок божественный появися, и облаговони днесь концы, и злосмрадие уставе греха нашего, всечистая Мати Слова, юже превозносим во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Неплодствующее естество человеческое честных дарований, Божественного Духа, днесь возвеселися, от неплодови Богоотроковицу росшуся видев и возопи, Господа пойте дела и превозносите Его во все веки.
Всяк земнородний да взиграється духом просвіщаєм, да торжествує же безплотних умов єстіство, почитающе священне торжество Богоматері і да вопієт. Радуйся, всеблаженная Богородице, чистая, преснодево, Пресвятая Богородице, спаси нас, все Божие место святое, проявленно показася, град препрославленный царевна сдася, святозарный рай светло процвете, рая ходатайца сущи, к Богу же человеку усвоение. Пресвятая Богородице, спаси нас, явися свяща и светильный гнесь, златозарящий свет привечный, в ню же вселився, сущий в нощи лютых просветит, разорит же безбожие мглу, и дне все соделает причастники истинно веры ради. Пресвятая Богородица, спаси нас, днесь земля ликует, новое бы небо виде, Божие прекрасное поросшееся, в нем же вселився плотью, небес превыше возведет человеки и обожит вся благостью, его же поюще верно величаем. Пресвятая Богородица, спаси нас, предобрая двоица прозябе Иоаким и Анна, юницу нескверную, из нея же юнец упитанный прошед, за мир заклася, емляй прегрешение человеку, приносимые же разоряя жертвы демонам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Просветины, свет росшее, светоносное Твое Рождество Духом Богородительнице торжествующая, и света будущего покажи пречистое причастники, и мир подач и избавление лютых матерними Твоими молитвами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Адаме обновися и Ева возвеличися, пророцы со апостолы ликуйте, и праведными, общая бо радость воссия ангелов же и человеков, от праведных днесь Иоакима и Анны, Богородица Мария.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душилась

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал. От стрела и от лова

Горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде, и честь потерявший живет в срамоте. Плотские жуя.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви твоей постигнуть.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды, болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично —

Законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверье, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний, и, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце чье открыто войдет в небесную орбиту.

0: ними стране нашей властях, воинстве и народе ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о братьях.

Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях.

но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

Солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

Смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на...

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки. А жизнь паденья, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим ей.

то обретешь ее под сенью креста, а потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готов.

будете, да? Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

путь, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою

блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость,

ни шагу назад, как в бою. Ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся, вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить. Чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою, ты верным ему оставайся.

зажили раны, на стволе шумя листвою в ковыле, оно смирилось с тяжкой

Свет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?

Я с детства земную ценил красоту, и в ней я не видел изъяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила меня

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лука.

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

хоть бесами я был пленен и околдован, зато теперь постиг спасение пути. Свобода согрешать несет душе оковы.

Истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви твоей постигнуть.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое.

Исповедайтеся Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою, и запрети черному

Крыво даст ужающее им ни един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

веков. Аминь. Исповедайтеся Господи веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленней Господем, и же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбете им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу в них да скорбете им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни,

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся тебе в людях, Господи, пою тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделю секиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав коногу пования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошами, и брашася со мною туни. Вместо ежелюбите мя болгаху мя аз же молякся, и положиша на мя злая за благая и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди и труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношение им, видишь, мя пак и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, устающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать волю плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Канон предпразднству Рождества Пресвятой Богородицы. Отверзу уста моя, и наполнится духа, и слово отрыгну царице матери, явлюся светло торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Пресвятая Богородица, спаси нас! Радующийся дне с весельем воспоим Божественное Рождество Богоматери, ибо роди радость вселенней, печаль про матери потребляющую. Пресвятая Богородица, спаси нас, от неплодове происходит греха неплодство, Еже закон прописа и проповедание предъявиша божественных богоглагольников, Пречистая Владычица и всенепорочная, Пресвятая Богородица, спаси нас, храм и палата царева бысть, в ней же жилище себе сотворив, жилище Святые Троицы верное содевает присущественный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Чертог краснейший, престол Божий высочайший, из неплодове происходит, на нем же седе плотью присущественный, сидящий во тьме погибели воздвизает к знанию света благостью. Яко неплоды роди от язык церковь, и многое в чадях изнеможе сонмище, чудному Богу нашему возопием, свят есть и Господи. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земля плодовита от земли неплодная рождается, я же плодородит, делателя благих и жизненосный класс, питающий вся божественным мановением. Пресвятая Богородица, спаси нас! Днесь прозабедевство жезл, из него же процветет цвет, садоделатель наш Бог, лукавые расли отсекая крайнею благостью. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сень и секомая гора, от камня неплодно отсечен камень, плодородит мысленный, и же сокрушение соделает истуканных всех льстивого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Закона про начертание тя предсказаша от роковице, законодавца бо ты законных, кроме во чреве носиши, соблюдающая тя паче слова нетленну и нескверну. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да радуется небо и земля да веселится, Божие бо небо на земле родися, Бога невестная сия от обетования, неплоды младенца питает Марию и радуется о Рождестве Иоаким, жезл глаголя родися мне, из него же цвет Христос прозябе, из корени Давидова воистину чудо преславно». Сидяй в славе на престоле Божества, в облаце легце, прийди Иисус Пребожественный, нетленную дланью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Пресвятая Богородица, спаси нас, превысшая ангелов на земле от роковица рождается, в святы несущей чистоте без рассуждения, я же очищает всех Христа, рождает освящение и всесовершенное избавление». Пресвятая Богородица, спаси нас! Блажено чрево Аннино бысть, во чрево Бохотящее вместите, блаженное и невместимое слово породи, возрождение всем верным подающее. Пресвятая Богородица, спаси нас! Ныне мрак злобный, потребляйтеся начинает, солнце бодушевленный облак восия, от неплодных ложесно все непорочное, я же Рождество святозарное воспраздную им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко плодовитая маслина, я же от кореня прозябши Иесеева, Дево, Анна тя проращает, прозябающую милостивого слова, ему же милость и истина всегда предходит. Ужасошися всяческая о божественней славе Твоей, ты бы неискусобрачная Дево, имела есть его утробе над всеми Бога, и родила есть безлетного Сына, всем воспевающим Тя, мир подавающая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Запечатанная ныне книга рождается, и уже прочести невозможно естеством закона земных, соблюдаемо в жилище слова, як уже книги проявиша, боголаголевых духом.
Пресвятая Богородице, спаси нас, лозаднись, родися, спасительная, яже нетленный процветет, грозд божественный, сладость проливающий, от него же всяк пияй таинственно, божественно и спасительное веселье плодит. Пресвятая Богородице, спаси нас, играйте, человецы, с ангелы ликующие, днесь от неплодове деве росшейся, печаль преста, и приводится радость торжествующим, то я божественное Рождество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественный прописа пророк, проявленнейший свиток тянов, в нем же перстом слово Отчим Дево напишется, в книзе написуя жизни вся благостью, того начальству повинующаяся. Божественное сие всечестное, совершающее празднество, Богомудрый и Богоматери, приидите руками восплещим, от нее росшегося Бога славим. Пресвятая Богородице, спаси нас, родися днесь мост, приводящ к свету человечество, лестница небесная, гора Божия явственнейшая, Богородица Дева юже ублажаем. Пресвятая Богородице, спаси нас, червленица Анна произведе багряницу, руно омочившую, воплощение царева послежде, юже достойно все песнословием. Пресвятая Богородице, спаси нас, источник ныне произыдя из малой капли всенепорочная, я же бездну спасения роши, много Божие упразднит безмерный ятоки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От неплодного кореня прозяблайся, и из кореня злобы терния по честиства Твоим божественным прозябением посекла еси, Богородительница Дева пресноблаженная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, днева днеси, Богородица Мария, чертог бесконечный.

ко учреждению стецемся, и сущее далече призовем глаголище, мира сего ныне воззвание, от неплодного чрева, прозябе божественная дверь, и мать и сущая жизни. Не послужишь твари богомудри, паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отцев Господь и Бог благословен еси. Пресвятая Богородице, спаси нас, яким же и Анна облажаются, росши блаженную я вечистую Богоматерь, блаженное слово росшую, блажены верные, совершающего вся. Пресвятая Богородице, спаси нас, дар честен, стяжаша тя пречистая, твои родители, заченшую Бога, обогатившего дарми лучшими взывающая, Отце в Господе и Боже благословен еси. Пресвятая Богородице, спаси нас, сосцы твои, паче вина блажайшие, Анно Богозванне, яко сосцы священными преблагое слово доившую, ты доила еси, подателя млека и дыханию питателя всему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Играй, бряцай в гусель твою, богодохновение Давиде и ликуй, сябоки вот, его же древле провозвестил еси, от неплодствующа чрева пройде, царю твари и Богу соблюден. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородично спасло есть, тогда убо образуе мое, ныне же действуе мое, вселенную всю воздвизает петь о тебе. Господа, пойте дела и превозносите его во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, подвигнем язык песнопеньми божественное Рождество чтущее припетое, слово и пребожественное воплотившее духом, и воззовем Господа, пойте дела и превозносите его во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, божественни играйте пророцы, почитающие Девы Рождество, табо исполни всех проповедания, вами сказуемого поросши Христа, всяческих царя, его же превозносим во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, возопите горы веселье, апостоли и мученицы ликуйте, преподобни и праведни, ныне радуйтесь в Рождестве днесь Господней Матери, Господа пойте вопиюще и превозносите Его во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, процвете яблоко благовонное, шипок божественный появися, и облаговони днесь концы, и злосмрадие уставе греха нашего, всечистая Мати Слова, ее же превозносим во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа ныне и присно во веки веков, аминь. Неплодствующее естество человеческое честных дарований Божественного Духа днесь возвеселися, от неплодови Боготрковицу росшуся видев и возопи. Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки. Всяк земнородный да взыграется духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери и да вопиет. Радуйся, всеблаженная Богородица, чистая Преснодево, Пресвятая Богородица, спаси нас, все Божие место святое, проявленно показася, град препрославленный царевна сдася, святозарный рай светло процвете, рая ходатайца сущи, к Богу же человеку усвоение. Пресвятая Богородице, спаси нас, явися свяща и светильник днесь, златозарящий свет привечный, в ню же вселився, сущие в нощи лютых просветит, разорит же безбожие мглу, и дне все соделает причастники истинно веры ради. Пресвятая Богородице, спаси нас, днесь земля ликует, новое бы небо виде, Божие прекрасное поросшееся, в нем же вселився плотью, небес превыше возведет человеки и обожит вся благостью, его же поюще верно величаем. Пресвятая Богородице, спаси нас, предобрая двоица прозябе Иоаким и Анна, юницу нескверную, из нея же юнец упитанный прошед, за мир заклася, емляй прегрешения человеку, приносимые же разоряя жертвы демонам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Просветиный свет росшее, светоносное Твое Рождество, Духом Богородительнице торжествующая, и света будущего покажи пречистое причастники, и мир подач, и избавление лютых матерними Твоими молитвами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Адаме обновися, и Ева возвеличися, пророцы со апостолы ликуйте, и праведными общая бо радость воссия ангелов же человеков от праведных днесь Иоакима и Анны, Богородица Мария.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах, что утопаем во грехах, а в победителей все метим?